летит, летит по небу клин усталый. Летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть пролет.

Мне кажется, порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли.